0: Від Надиня. Пардон, від Снадиня. Алкохолик влиза в магазин и пита:
1: извинете, вие приемате ли амбалаж?
0: Да.
1: Тогава вземете тези 8 чинии.